0: мама дене чама сама дене сама хвах рубор каузе мешини апато но паде гагискадес мусе
1: я дриер гамолзахи ай месевич
2: ай ацисовреба
1: ана ерти гидав чамот чеми
2: гидис цхонеба
1: свадаби та чахохви
2: хелишоти спуреби
1: хедилала чурчелери
2: ули тамсет
1: ухе гюлеби
3: Way too.